да в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

любовь за сладость и простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

убирает боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не

0: где оказался бессилен ум, там часто на помощь приходит время.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +3529 689 77 78.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВД-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Президенты Беларуси и Мьянмы накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке. Александр Лукашенко подчеркнул, дело глав государств – открыть двери для сотрудничества предприятий. Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с Беларусью по многим направлениям. В составе иностранной делегации прибыли представители органов госуправления – бизнесмены. Состоялся белорусско-мьянманский деловой форум. Это позволяет детально ознакомиться с возможностями Синьоокай, ее технологиями и продукцией. Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы. Синьоокай способна решить многие задачи, которые стоят перед народом дружественной страны. Мин Аун Хлайн пригласил белорусских наблюдателей на электоральную кампанию в Мьянме. В Беларуси намолотили 8,4 миллионов тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 259 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 729, Брестская – 1 миллион 637. Совместное заседание Президиума Могилевской и Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей прошло в городе на Березине. Участники обсудили вопросы инновационной активности предприятий и взаимодействия с российскими партнерами. Подробнее на bobrlife.by. Хоккеисты «Динамо Шинника» добыли вторую победу на турнире в Туле. Подопечные Евгения Летова встречались с «Динамо СПБ». Счет 3-2 в пользу «Бобров». Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси. Под табу Житковичский, Брагинский и Хойникский районы. Ограничения затронули районы Брестской, Гомельской, Минской областей.
1: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80 225 43 68 06 или 80 225 43 67 08. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну, вы не обольщайтесь, это не в последний раз, а это в первый раз на этой неделе. Добрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
1: Доброе утро, Бобруйск.
0: Мы с вами к вам снова вернулись. Понедельничек, это прекрасная погодка, немножко прохладненькая.
1: 24 августа, кстати,
0: уже. Осень уже о себе заявляет на полном серьезе.
1: Вот как будто бы воздух уже такой осенний вот ощущается.
0: Да, кстати, есть такое дело.
1: Запах костров, вот почему-то.
0: Я сегодня даже немножко испугался, сел в машину и не перепутал с льдом прям. Думаю, так, не может быть заморозка. В августе. Ну что, с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрейшее, утреннее шоу.
1: Мы еще не проснулись.
0: Два в одном. Итак, ну что, мы сегодня поговорим про интереснейшую тему, как, собственно, и всегда. Почему некоторые старые вещи сегодня снова становятся модными. Вот мода действительно возвращается примерно через 20 лет, как говорили, да? Ну, исследование на десятках тысяч изображений одежды подтвердило. Многие элементы моды проходят цикл примерно в 2 десятилетия. Поэтому то, что носили в начале 2000-х, сегодня вполне закономерность снова становится актуальным. Вот так вот.
1: Я, если вспоминаю моду где-то 2005, вот эти вот платья, макияжи, вот эти... Нет, мне бы не хотелось.
0: Не знаю, я вспомню девочек с футболками Бритни Спирс. Все, я ничего не могу с собой поделать.
1: Видите, Ники какой-то, ну, она такая не прям футболка, но что-то такое длинное, типа, а-ля платье было. Ой, ну, в общем, нет, не хотелось бы, чтобы это все вернулось. Итак, старый виниловый проигрыватель тоже вот может вернуться, считают.
0: Может, он уже вернулся, и у меня эта тема в голове уже где-то там немножко даже теребит мой мозг. Я хочу виниловый проигрыватель.
1: Знаешь, что пишут? Что не так вот как слушать что-то, а просто как, ну, декор.
0: Нет, ну я не знаю. Ты знаешь, даже когда слушаешь, там же какая-то особая вот эта вот с шипениями музыка, не идеально чистая. Ну и плюс еще сестра моей супруги купила такой себе проигрыватель. Все. Я не знаю, как теперь с этим жить. Почему у кого-то есть, а у меня еще нету. Но самое, что интересно, где пластинки-то искать? Наверняка они...
1: Ну, я думаю, есть в интернете, там на разных маркетплейсах.
0: Ну, да, по цене крыла от самолета, наверное.
1: Мы сейчас идем на перерыв, будешь поискать.
0: Да, как раз и проверим. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: И немного фактов интересных.
0: Погнали.
2: Сделано.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик долгожданный на сегодняшний день. Овны, сегодня стоит наконец закрыть дело, которое вы несколько раз откладывали. Не распыляйтесь, один законченный вопрос даст больше удовлетворения, чем 5 начатых.
2: Тельцы, не спешите тратить деньги на то, что просто понравилось с первого взгляда. Дайте себе время подумать, а желание купить может потом снизиться.
1: Близнецы, внимательно перечитайте договоренности, сообщения и документы. Одна небольшая деталь способна изменить результат, поэтому лучше лишний раз проверить, чем потом переделывать.
2: Раки, не берите на себя чужую ответственность. Помочь можно, но чужую проблему не обязательно превращать в собственную.
1: Львы, сегодня хорошее время для конкретного разговора о том, чего вы хотите. Чем меньше намеков и красивых обходных фраз, тем быстрее получите понятный ответ.
2: Девы, не пытайтесь довести дело до идеала. Оставьте что-то достаточно хорошим и займитесь тем, что действительно приносит радость.
1: Весы, сегодня может вернуться ситуация, которую вы считали закрытой. Не воспринимайте это как шаг назад. Возможно, сейчас появится возможность исправить то, что раньше не получалось.
2: Скорпионы, не стоит выяснять отношения на эмоциях. Если разговор назревает, сначала определитесь, чего именно вы хотите.
1: Стрельцы, сегодня полезно поменять привычный способ решения одной проблемы. Неожиданная идея или совет со стороны могут оказаться эффективнее проверенной схемы.
2: Козероги, не пытайтесь контролировать все сразу. Выберите несколько действительно важных задач и спокойно доведите их до финала.
1: Водолеи, оставьте немного пространства для импровизации. То, что утром покажется неудачным изменением планов, к вечеру может открыть более удобный вариант.
2: Рыбы, не принимайте окончательных решений под влиянием сильных эмоций. Если вопрос не требует немедленного ответа, дайте себе время. Вот так вот.
1: Ну, вот такой вот гороскопчик. А также у нас хорошая музыка и интересные факты впереди. Погнали.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8 029 246 81 96, 43 10 05, 43 37 54.
1: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. И вот рассказываем вам сегодня, почему старые вещи возвращаются к нам, так сказать, в обиход. Некоторые вещи возвращаются просто потому, что были хорошо сделаны. Хорошее кресло, кожаная сумка, деревянный комод или куртка могут пережить десятилетия не только благодаря ностальгии. В современном дизайне все больше ценят ощущение качества, ручной работы и вещи с историей. Противовес однотипным предметам массово производящимся. Вот так.
1: Это я шубу вспоминаю. Вот у меня у бабушки там до сих пор какая-то шуба ее, которую она очень любит. И когда-то она ее купила 40 лет назад. И говорит, да, прекрасная шуба. Прекрасно. Ну что, вот специалисты считают, иногда мы скучаем даже не по эпохе, даже, точнее, по эпохе, в которой никогда не жили. Вот так вот.
0: Mm-hmm.
1: Лишь потому, что, ну, допустим, там стиль 60-х нравится, такая заимственная ностальгия, потому что музыка, фотографии, вот культура нам нравится этих времен, и пожалуйста, все.
0: Ну, да.
1: Ностальгируем.
0: Да. Есть уже даже прям целые субкультуры, которые одеваются вот такие в стиле 70-х, и это выглядит прикольно. Чем сложнее найти вещи, тем сильнее хочется ее иметь. Редкость сама по себе повышает привлекательность предмета. Ну, а если вещь еще не выпускается и ее приходится искать, то она начинает восприниматься как более ценная или более особенная. Вот так вот.
1: И ну, более да, дорогая сразу.
0: Да, да, да. Сразу и ценничек поднимается.
1: Однозначно.
0: Ну, вот так вот. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас много всего интересного, поэтому никуда не переключайтесь.
2: Сделано в Беларуси.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ну что же, а мы продолжаем и расскажем вам сейчас немножечко вещей, которые мы делаем неосознанно. И почему? Почему мы иногда нюхаем еду перед тем, как ее съесть?
1: Интересно.
0: Не знаю.
1: Вариант однозначный, конечно же, потому что, ну, чтобы проверить, не испорчена ли еда.
0: Мне кажется, что мы нюхаем всегда, когда она выглядит аппетитно, чтобы понюхать, насколько еще и вкусно она пахнет.
1: Ну, кстати, ты знаешь, я как будто бы не всегда и нюхаю, не знаю. Ну, нет такого, что я там обнюхиваю всю тарелку.
0: Да, да, людей прежде всего. Да. Ну, почему мы начинаем искать телефон, пока держим его в руке? Все потому, что внимание может на мгновение переключиться, а может быть не на мгновение. А мозг перестает учитывать очевидные объекты. Получается классическая ситуация. Человек ищет очки, которые находятся у него на голове. Только версия с телефоном.
1: Ну, ты знаешь, я всегда раньше, ну, как-то вот случилась у меня недавно ситуация, до нее я думала, ну, как так можно искать телефон, когда ты по нему говоришь? И у меня точно такая же ситуация вот недавно случилась, то есть я открываю сумку, телефона-то нет, и я такая, господи, я забыла его дома, а я уже на работе, а я, оказывается, ну, разговариваю по телефону.
0: Как раз рассказываешь это кому-то по телефону, да.
1: Ну что, почему после долгого сидения нам хочется потянуться? Растяжка помогает изменить положение мышц и суставов после длительной неподвижности. Вот поэтому подтягивание не просто привычка, а буквально напоминает организму, что вот пора пошевелиться.
0: Ну да, двигаться нужно иногда. Почему мы иногда улыбаемся, когда разговариваем по телефону? Улыбка может быть частью эмоционального общения даже тогда, когда собеседник ее не видит. Мы используем выражение лица, чтобы поддерживать собственное эмоциональное состояние и интонацию разговора. А мне кажется, что через телефон улыбка чувствуется.
1: Конечно, мне кажется, даже разговор всегда, ну да, иначе все всегда звучит. Итак, почему мы автоматически поднимаем брови, когда удивляемся? Ага. Это вот одна из самых быстрых реакций лица на неожиданность. Поднятие бровь, собственно, визуально открывает лицо и помогает быстрее реагировать на новую информацию. Причем это происходит настолько раньше, чем мы даже успеваем осознать собственную реакцию.
0: Интересно, что? Ну и почему мы иногда начинаем чесаться, когда видим, как чешется другой человек? Потому что наблюдение за чужими действиями может запускать похожие ощущения и реакция у нас самих. Мозг постоянно считывает поведение окружающих, иногда настолько активно, что мы начинаем чесаться буквально за компанию. Ну вот или зевать. Вот зевать,
1: зевать
0: это вообще работает.
1: Мне кажется, чесаться вообще ни разу у меня такого не было.
0: Ну я слышал, у меня не было такого, но я как-то слышал, да, что есть такая...
1: Я вообще предлагаю только хорошее что-то такое перенимать. Например, вот посмотрел, что один человек богат.
0: Да, да. Все взял и сразу стал быстренько так же богатым.
1: По щучку вот так раз и все.
0: Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди нас, конечно же, новости, а мы услышимся уже в следующем часу. Но никуда не переключайтесь.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 98 копеек, евро 3,49. За 100 российских дают 3,57 белорусских. Между Беларусью и Мьянмой достигнуты договоренности в агропромышленном комплексе. Товарооборот увеличился в 2,3 раза. Он складывается из экспорта наших продовольственных товаров в дружественную страну. Коллегам отправлены образцы наших молочных продуктов. Налажено тесное взаимодействие. Создана рабочая группа. Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга поставок белорусской продукции в Россию. Обсуждены итоги работы по выполнению экспортных заданий за первый квартал. В числе актуальных тем – наращивание экспортных поставок, допуск белорусской продукции к госзакупкам, программам с господдержкой. Фильм «Одиссея» стал самым кассовым в истории мирового кинематографа. Лента заработала 1,35 миллиардов долларов. Исторические вершины штурмовал «Аватар». Биографическая лента «Мелания» стала самой дорогой и кассовой документальной картиной. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 98 копеек, евро 3,49. За 100 российских дают 3,57 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 44 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 93 доллара 79 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, 9.05 на наших часах и в ваших динамиках снова ваши любимые диджеи Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакса, почему ты так грустно говоришь?
0: С надеждой. Мне еще никто на улице не подошел, он сказал: Рома, мы тебя так любим!
1: Неужели это ты, тот самый Рома, да? Ну да.
0: Так что с надеждой в сердцах, что вы все-таки не услышите наши голоса и не выключите приемники, мы продолжаем. Рассказываем сегодня про те вещи, которые, казалось бы, устарели, но потихонечку возвращаются в наш обиход. Вот обои, которые когда-то считались бабушкиными, возвращаются. Цветочные и насыщенные узоры снова используют в современных квартирах. Причем дизайнер объясняет это желанием сделать интерьер менее безликим и добавить ему характера.
1: О, нет, вот я никогда не любила этот цветочек.
0: Но мы еще, да. Мы еще не дошли до этого, да-да-да.
1: Такое себе. Мне всегда кажется наляпистым и неуместным.
0: Я вообще на самом-то деле обои как будто бы уже потихонечку начинают отходить. Но все же, когда делал ремонт, да. Ну, такие мы очень спокойные тона.
1: Вообще однотонные, вот такой вот, да. Ну, цветы, нет. Особенно что-то яркое, такое оранжевое.
0: Бордовые такие.
1: Нет. Ну, молодежь возвращает в моду, которую сама не застала, тоже говорят.
0: Да, кстати.
1: 90-е, вот 2000-е, вот сами люди там любят разные украшения, опять-таки одежду, да, эстетику, так сказать, тех лет. Угу. Поэтому такой забавный парадокс, что чужое прошлое для нашей молодежи выглядит как совершенно новый стиль.
0: Ну, для нас-то это уже не прошлое, это же для кого-то там прошлое.
1: Ну, это для зумера вот эти подростки, которые сейчас.
0: Да, шляпы, там, пальто, да.
1: Да-да-да.
0: Мне на самом деле нравится вот стиль, английский стиль, не знаю, наверное, с 50-х, 40-х, вот этот из фильма «Острые козырьки», там кепочки такие, пальто, часы на цепочках. Вообще прям вау. Это так мужественно. Мне так нравится этот стиль мужской. Поэтому да, что-то в этом есть. Но вот 90-е не цепляют, потому что я их, собственно, и застал. Ну что, у нас в этом часу, конечно же, пятиминуточка этикета будет.
1: Новости из Беларуси тоже будут.
0: И обязательно приметы вам расскажем на сегодняшний день. Поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами и с хорошей музыкой.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: что ж, а мы продолжаем, как всегда. И у нас интереснейшие приметы для вас. 24 августа. День Евпатия Калаврата или Евпла. Вот так вот. Все запомнили, а кто не запомнил, записали. В церковном календаре в этот день вспоминают священномученика Евпла Катанского. А имя Евпатия Калаврата прошло из народной традиции и связано с легендарным рязанским воином. Вот так вот.
1: Ну что ж, приметы тоже расскажу на этот день. Итак, солнечный день, значит, сентябрь будет сухим, вот так вот, и без затяжных дождей. Ну, вроде бы-то солнечный.
0: А он солнечный, да.
1: Но если вдруг дождь будет моросить, значит, сырая будет погода в ближайшее время.
0: Ну, солнечный — это уже радует. Ну что, делали в этот день-то? День связывали с подготовкой к осени. Начинались стричь овец, занимались шерстью, пряли и вязали теплые вещи. Также было принято уделять внимание домашним животным. Вот так.
1: Ну, что по народным поверьям не делали. Итак, самым опасным считалось болото разные. Вот так вот. Верили, что вечером на болотах появляются блуждающие огни, и можно услышать странные звуки. Поэтому туда старались не ходить.
0: Да вообще
1: и
0: на болото.
1: И избегали, кстати, рыбалку и охоту в этот день тоже.
0: Вот так вот. Поэтому на охоту и на рыбалку в болото не ходите. И еще одно довольно, кстати, вот по поводу стричь овец, я думаю, кошку постригу, носки себе свяжу. Еще одно довольно забавное старинное поверье: старались не брать в руки острые предметы без необходимости, чтобы не накликать неприятности и убытки. А чем стричь овец, собственно?
1: Не говорит, там странно вообще.
0: Тупым ножом, что ли?
1: Зубами.
0: Ну что, вот такие вот приметы на сегодня. Ну и, конечно, у нас хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами, мы двигаемся дальше.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. У нас интереснейшие новости для вас насобирали из нашей прекрасной родины. Поехали.
1: Ну, не самая вот прекрасная новость, но все же такое статистика. Да. Август в Беларуси решил не экономить на дождях.
0: Молодец.
1: Синоптики назвали 5 городов Беларуси, где уже успели превысить месячную норму осадки, собственно.
0: Mm-hmm.
1: Больше всего досталось Гродно. С начала месяца там выпало 70, ну даже чуть больше, почти 72 миллилитра. Oh. Вот. 120
0: миллиметра. Миллилитра, это да.
1: И, ну что, 126% от климатической нормы.
0: Да,
1: ну, потом
0: уже
1: Волковыск, Витебск, в общем-то. Ну и в пятерку самых мокрых городов вошел Лепель и Верхнедвинск.
0: Ну, слава богу, прошло мимо нас. У нас, как бы, не сказать, что прям залило
1: нас. Ну, были.
0: Нас.
1: Все равно
0: были. Так, ну что, я расскажу рыбакам на заметку одну новость. С 1 октября меняются правила в плане рыбалки. Белорусским рыбакам стоит запомнить одну дату – 1 октября. Именно с этого дня до 15 апреля запрещена любительская рыбалка на официально определенных зимовальных ямах. Причем это не любое глубокое место. Такие участки внесены в специальный перечень с конкретными границами и координатами. Поэтому перед осенней рыбалочкой лучше проверить именно свой водоем. За нарушение можно получить штраф от 450 до 1350 рублей. Дешевле будет в магазине, мне кажется, купить с такими штрафами.
1: Да.
0: Незаконную добычу, добытую рыбу еще и придется компенсировать в повышенном размере. А вот в сентябре общего запрета на рыбалку нет, при условии, что на конкретном участке не действует другое ограничение. Так что календарь лучше держать под рукой, а эхолот не путать с законодательством. Вот так вот. Угу. Будьте внимательны, господа рыбаки.
1: Ну что, в Могилеве, вот говорят, обычно перепалка в мессенджере закончилась судом. Вот так вот. Мужчина расстался с девушкой. Ну и, собственно, решил еще сказать ей, мягко говоря, пару ласковых в мессенджере. А она подала на него в суд.
0: Вот так вот.
1: Да. Требовала с него 10 тысяч рублей, но суд, конечно же, уменьшил это все до 500.
0: Ну, жирновато. 10 тысяч жирноватенько.
1: Сказали,
0: 500 за пару
1: рублей
0: слов.
1: Нормально, но... Все же не нужно никого оскорблять.
0: Да, вообще, в принципе, не нужно оскорблять. Будьте добрее, и у вас будет больше денежек, в принципе, судя по всему. Ну что, друзья, у нас впереди немножечко 5-минуточка этикета, поэтому оставайтесь с нами, никуда не убегайте. Мы расскажем вам все самое интересное чуть позже.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Я не поняла. Белый снег? Она говорит про белый снег, я не хочу это слышать.
1: Не хочу даже слышать, я даже повторять не буду твои слова. Пойду сейчас рот помою, и ты тоже, кстати, помой.
0: Ладно.
1: Итак, а у нас пятиминуточка этикета из теплой, прекрасной страны, такой как Эфиопия. Не удивляйтесь, если вам предложат кофе не один раз. Традиционная эфиопская кофейная церемония может продолжаться довольно долго. Отказаться можно, но если вы гость, участие в церемонии считается проявлением уважения.
0: Ну, конечно. Также не советуют есть левой рукой. Во время традиционной еды руками используют правую руку. Особенно это важно за общим столом.
1: Угу. Не берите последний кусок молча. Если на общем блюде осталась последняя порция, лучше сначала предложить ее другим. Это воспринимается как проявление уважения и воспитанности. Вот так.
0: Угу. А также советуют не торопиться во время еды. Разговоры и общение за столом могут быть не менее важны, чем сама еда.
1: Угу. Опять же, с уважением относитесь к старшим. Возраст в эфиопской культуре имеет большое значение. Старшим обычно предоставляют особое внимание, а в разговоре избегают чрезмерно фамильярного поведения.
0: Ну, интересный такой факт, тоже прочитала. В некоторых традиционных компаниях покормить другого человека рукой может быть жестом дружбы и уважения.
1: О, как!
0: Да, для европейца это, конечно, может выглядеть неожиданно, но в соответствующей обстановке считается вполне даже нормально.
1: Интересно. Вот такие вот интересные, на самом деле, культурные традиции бывают, и мы вам с удовольствием о них рассказываем. Ну что, а мы двигаемся потихонечку дальше. Опять же, у нас сейчас новости. А мы с вами услышимся в следующем часу. Погнали!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В 13 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. В 8 – Гомельской области, в 3 – Могилевской, Лунинецком и Солигорском районах. Актуальную информацию о запретах рекомендуется проверять на интерактивной карте Минлесхоза.
0: Город.
1: Хоккеисты «Динамо» Шинника одержали третью победу на международном турнире с участием 6 команд МХЛ «Кубок губернатора Тульской области». В 4-м матче бобруйчане встретились с АКМ «Юниор». Итог 4-2 в пользу динамовцев.
0: В мире.
1: Из-за проливных дождей в Бразилии сбор урожая кофе задержался. Качество зерна значительно ухудшилось. Это грозит миру дефицитом хорошего напитка. С июня фьючерсы на арабику подорожали на 35%.
0: Вот это да!
1: В Китае робот-гуманоид «Молния» установил мировой рекорд в беге на 100 метров со временем 9,32 секунды. Максимальная скорость 14,5 метров в секунду. Испытания проводились перед вторыми всемирными играми человекоподобных роботов. Они пройдут в Пекине с 22 по 26 августа. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, он никого никому не отдаст, да, и мы вас тоже никому не отдадим, а расскажем вам интереснейшие штуки про то, почему старая версия снова возвращается в наш обиход. Итак, с вами Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». У винтажной вещи может быть только один экземпляр определенного размера, цвета или модели. Исследователи называют именно возраст, узнаваемость и редкость тремя важными составляющими привлекательности винтажа. Вот так.
1: Интересно. Ну, ты знаешь, что еще говорят? Что возвращается не сама вещь, а ее переиздание. Вот очень многие даже дома моды сейчас старые модели достают, которые либо вообще там никогда не выходили, либо давным-давно были. И все. И вот наша новая модель.
0: Я думал, старых моделей достают, которые снимались когда-то в 70-х. Да, ну, имеет место быть на самом-то деле, поэтому что?
1: Какую-то брошку добавили, уже вроде бы-то современная, но вот с таким вот...
0: В общем, девочки, не стесняйтесь одевать бабушкины платья. Это сейчас модно. Вот так.
1: Да.
0: А мы двигаемся дальше, и впереди нас ждет гороскопчик, который вы сегодня утром пропустили.
1: Да, обязательно.
2: Фабрика улетного настроения.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, мы снова добрались до гороскопчика. Итак, Овны, сегодня стоит наконец закрыть дело, которое вы несколько раз откладывали. Не распыляйтесь. Один законченный вопрос даст больше удовлетворения, чем 5 начатых.
2: А тельцам звезды советуют не спешить тратить деньги на то, что просто нравится с первого взгляда. Дайте себе время подумать.
1: Близнецы, внимательно перечитайте договоренности, сообщения и документы. Одна небольшая деталь способна изменить результат. Поэтому лучше лишний раз проверить, чем потом переделывать.
2: Ракам звезды советуют не брать на себя чужую ответственность. Помочь можно, но чужую проблему не обязательно превращать в собственную.
1: Львы, сегодня хорошее время для конкретного разговора о том, чего вы хотите. Чем меньше намеков и красивых обходных фраз, тем более быстрее получится понять понятный ответ.
2: Девы, не пытайтесь довести до идеала каждую мелочь, оставьте что-то просто достаточно хорошим.
1: Весы, сегодня может вернуться ситуацию, которую вы считали закрытой. Не воспринимайте это как шаг назад. Возможно, сейчас появилась возможность исправить то, что раньше не получалось.
2: Скорпионы, не стоит выяснять отношения на эмоциях. Если разговор назревает, сначала определитесь, чего именно вы хотите.
1: Стрельцы, сегодня полезно поменять привычный способ решения одной проблемы. Неожиданная идея или совет со стороны могут оказаться эффективнее проверенной схемы.
2: Козероги, не пытайтесь контролировать все вокруг. Выберите несколько действительно важных задач и спокойно доведите их до идеала.
1: Водолеи, оставьте немного пространства для импровизации. То, что утром покажется неудачным изменением планов, к вечеру может открыть более удобный вариант.
2: Рыбы, не принимайте окончательных решений под влиянием сильных эмоций. Если вопрос не требует немедленного ответа, дайте себе время.
1: Ну что ж, вот такой гороскопчик сегодня обнадеживающий. А мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и, конечно же, новости для вас накопали. Никуда не уходите.
0: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Не будет гороскопа, не хочу. Я передумал.
2: Привиделся.
1: Будут новости. Итак, лестница вместо лифта. 6 пролетов могут быть полезнее привычной, значит, поездки на лифте. Итак, ученые из Университета Восточной Англии проанализировали данные сотен тысяч человек и обнаружили связь между регулярным подъемом по лестнице и здоровьем сердца. У тех, кто часто выбирал лестницу, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, аж на 39%. А общий риск смерти на 24% по сравнению с теми, кто почти не ходил по лестнице. В одном из исследований особенно полезным оказался подъем примерно на 6 пролетов в день. При этом ученые подчеркивают, речь именно о статистической связи, а точный объем нагрузок еще предстоит определить. Но если сегодня между лифтом и лестницей есть выбор, у лестницы появился еще один аргумент в свою пользу.
2: Поэтому слушай, ну а что вот делать? Я живу, допустим, на первом этаже. Это что, вот специально
1: туда,
2: к соседям?
1: Туда-сюда ходи.
2: Да, они будут странно на меня смотреть.
1: Не исключено.
2: Каждый день я буду к ним подниматься на этаж.
1: Да.
2: Ну что, буквально вот 3 дня назад исполнилось, представь себе, 60 лет с момента выпуска книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», где впервые там вот этого Чебурашку упомянули, собственно.
1: Наш ушастый друг.
2: Да. При этом так до сих пор и не удалось его отнести к какому-либо виду.
1: Ага.
2: Ну да, собственно. Что
1: специально так, я думаю, Успенский и придумал.
2: Причем привычного Чебурашки тогда, в принципе, не существовало. У него в книге тогда глаза были как у филина, голова напоминала зайчью, а хвост медвежий. Вот так вот. А знаменитые огромные уши появились позже. Художник Леонид Шварцман фактически знакомый образ нам уже и создал.
1: Вот так.
2: Имя, кстати, возникло от слова «чебурахнуться», то есть «упасть». Сам Успенский рассказывал, что услышал его от отца и вот так вот решил назвать героя.
1: Ну, вот так вот и появился у нас Чебурашка. И, кстати говоря, день рождения у Чебурашки появился только в 2005 году.
2: Да, спустя 40 лет, получается.
1: Бедный Чебурашка, а песни там, день рождения, раз в году. Какой раз в году? Раз в 40 лет, получается, у Чебурашки день рождения. Ну что, месяц смотрел в облака один из китайцев и получил за это 8900. В Китае нашли работу, о которой многие мечтали бы. В понедельник утром месяц смотрел на облака и получает за это деньги. Сотрудника на 30 дней отправили в горы Лао-Цзинь. Он должен был наблюдать за туманами и морем облаков, снимать пейзажи каждый день, опубликовать видео. За месяц такой работы ему заплатили аж 8900 долларов. Эксперимент завершился 15 августа, но организаторам идея понравилась. Настолько, что они собираются продолжить такой необычный способ продвижения туристического места. Вот только резюме теперь написать человечку сложновато. Профессионально наблюдая за облаками. Опыт работы 30 дней. Так, я не знаю, как вы. Все, я пошел в Китай.
2: Да, я тоже потренируюсь, пожалуй.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: Ну, не знаю, как у Вани Дмитриенко, у нас все по правде, у нас никакой лжи.
1: Конечно, только
0: нет.
1: Правда. Все вот. Правда, но... только правда.
0: Ну, с этой правдой нам вынуждены мы сегодня распрощаться. Почему? Потому что наш эфир подходит к концу. Как бы весело нам не было.
1: Но огорчаться не стоит, мы-то завтра вернемся.
0: Да.
1: Мы завтра вернемся.
0: В 8.05 опять будем кричать вам в микрофон, что мы рады вас слышать. Хотя
1: мы
0: вас не
1: слышим. Ну, а мы это кто? Это мы, это Рома Алакс.
0: И Юль Гладкова. Поэтому до завтра. Ну, а пока. Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: слово скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Достигнуты договоренности о ближайших контактах по линии МИД.
0: Город.
1: 3 сентября выездной личный прием граждан проведет первый заместитель начальника Могилевской таможни Руслан Ахметов. Он пройдет с 11 до 13 часов в отделе таможенных операций и контроля номер 1 Бобруйского таможенного поста. Предварительная запись по телефонам 80-222-29-90-12 или 80-222-29-90-09.
0: В мире.
1: С неожиданной проблемой столкнулись аэропорты США. Пассажиры объявляют себя инвалидами-колясочниками и требуют приоритетной погрузки на самолет, регистрации вне очереди. На посадку вытягиваются бесконечные очереди колясок. Правила не позволяют требовать подтверждающих документов.
0: Вот это да!
1: Затонувший королевский корабль 17 века с сокровищами нашли у побережья Шотландии. Его остатки глубоко погрузились в ил, поэтому для поисков ученые применили георадар. На борту находился груз серебра и золота. Его стоимость эквивалентна 20 миллионам фунтов стерлингов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Рабочую неделю Александр Лукашенко начинает встречи с губернатором Архангельской области. Переговоры – ключевое мероприятие в графике визита Александра Цибульского в Беларусь. Будут определены новые направления сотрудничества и ориентиры на будущее.
0: Город.
1: На заседании Бобруйского горосполкома обсудили производственный травматизм, кибербезопасность и работу с кадрами. С докладами по обозначенным темам выступили ответственные должностные лица. Все вопросы находятся под личным контролем руководства города. Принятые решения будут доведены до уполномоченных специалистов. Подробнее на boberlife.by.
0: В мире.
1: В Латвии признали неспособность государства обеспечить пенсионеров. Без прямой помощи родственников качественная жизнь пожилых людей невозможна. В ведомстве указывают на отсутствие финансовых ресурсов для увеличения выплат. Граждан просят внимательнее относиться к своим близким.
0: Вот это да!
1: В Беловежской пуще нашли редкий реликтовый мох. Он считался исчезнувшим более 100 лет назад. Растение заселило валежный ствол дуба, который упал не менее 20 лет назад. Это создало стабильный микроклимат, без которого существование капризного вида было бы невозможным. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

этот воздух, как ват его стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ват его стоит.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: кто больше знает, для того потеря времени наиболее болезненна.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. За первое полугодие 2026-го взаимная торговля – 27,4 миллиона долларов. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Во время встречи белорусский лидер подчеркнул важность сохранения исторической памяти.
0: Город.
1: В преддверии нового учебного года прошла коллегия управления по образованию Бобруйского горосполкома. Начальник управления по образованию Елена Лисица подвела итоги работы за прошедший учебный год и поставила задачи на предстоящий. Особое внимание – вопросам безопасности жизнедеятельности, профилактической работе с несовершеннолетними. Подробнее на boberlife.by.
0: В мире.
1: Польские учителя готовятся выйти на массовую акцию протеста. Главное требование – увеличение окладов на 15%, привязка ставок к уровню средней зарплаты. Предыдущее 3% повышение не покрывает инфляцию и дефицит кадров. Министерство образования призывает организаторов к продолжению переговоров.
0: Вот это да!
1: Роботы в Пекине посоревновались в скорости сбора бобов. Цель состязаний – приблизить технологию к возможности реального применения в производстве. Прогресс в управлении руками и использовании инструментов может найти применение в экономике и решении бытовых задач.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. И больно.
1: Больше не будет.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Сотрудничество с Беларусью для Архангельской области – одно из приоритетных направлений, заявил губернатор российского региона Александр Цибульский. Синеокая остается в пятерке основных торгово-экономических партнеров. Планируется подписать соглашение с Национальной академией наук. Наблюдается хороший спрос на отечественные продукты питания.
0: Город.
1: На базе 83-го полка проходит четвертая смена летнего оздоровительного военно-патриотического лагеря. Подростки живут по армейскому распорядку и участвуют в насыщенной программе. Юнармейцы учатся поддерживать порядок, грамотно распределять время и работать в команде.
0: В мире.
1: Во Франции на фоне роста цен на топливо участились кражи бензина. Его сливают по ночам из припаркованных машин. Автовладельцы не могут попасть на работу. На фоне санкций и геополитической напряженности цены на топливо достигли рекордных отметок. Бензин подорожал до 2 евро 15 центов за литр.
0: Вот это да!
1: Святилище на 1000 лет старше Стоунхенджа обнаружили в Чехии. Постройку возрастом 6500 лет признали одним из древнейших монументальных сооружений в Центральной Европе. Предположительно, его построили представители ранних земледельческих общин. В Бобруйске сейчас солнечно. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко обратил внимание на схожесть Архангельской области и Белоруссии. Перечислил актуальные направления сотрудничества. В их числе энергетика, горнодобывающая промышленность, образование, наука. Глава государства заверил, все договоренности будут обязательно выполняться белорусской стороной.
0: Детали.
1: В Беларуси намолотили почти 8,6 миллионов тонн зерна. Больше всего в Минской – 2 миллиона 305 тысяч тонн, Гродненской – 1 миллион 749, Брестской области – 1 миллион 637. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 2330 гектарах. Наличие минеральных удобрений под озимый сев – 144% к плану.
0: В мире.
1: В Риге ликвидирована одна из крупнейших нелегальных сигаретных фабрик Латвии. Подпольное производство оснащено технологиями полного цикла. На нелегальном заводе найдено множество незаконно произведенных табачных изделий, фильтров и упаковок. Там были установлены спальные места для неофициально работающих лиц.
0: Вот это да!
1: Первое съедобное печенье из пластиковой суспензии представили ученые. Тесто пригодно для использования, но не отличается хорошим вкусом. Специалисты вывели штаммы дрожжей для выработки ванилина и бета-каротина. До готовности массу довели в микроволновке. Тесты показали. Продукт аппетитно пахнет и имеет приятную текстуру. В Бобруйске сейчас солнечно. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов председателя правительства и первого вице-премьера России. Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Денис Мантуров – за усилия в развитии торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.
0: Детали. Детали.
1: С 30 сентября по 2 октября в Минске пройдет выставка «Иннопром Беларусь». Площадка объединит представителей госорганов, производителей и поставщиков продукции стран ЕАЭС. Участие в экспозиции подтвердили ключевые игроки российской и белорусской промышленности. Запланированы стенды Азербайджана и Узбекистана.
0: В мире.
1: Из-за жары и засухи Францию ждет картофельный кризис. Урожай второго хлеба ожидается на 21% меньше, чем годом ранее. Фермерам пришлось сократить площади выращивания на 10% из-за перепроизводства в 2025 году. Это может отразиться на Бельгии. Она крупнейший покупатель французской продукции.
0: Вот это да!
1: Ученые нашли новый способ увеличения урожайности картофеля. В основе технологии – интеграция аэрофотосъемки и точечного внесения препаратов в почву. Это особенно актуально для северных территорий с коротким вегетационным периодом и поздними заморозками. Для обработки полей используется комплекс из 3 дронов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 78%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,48. За 100 российских дают 3,59 белорусских. Новый позднеспелый сорт льна «Долгунца Акцент» вывели селекционеры Института льна «НАН». Его включили в государственный реестр. Потенциальная урожайность 99 центнеров с гектара. Волокно легко и быстро отделяется от древесной части стебля. Нить получается тонкой, гладкой и очень прочной. Норматив по наличию белорусских товаров в торговом ассортименте временно вводится март. Доля товаров отечественного производства по итогам 2026-го должна достичь 58%. По итогам работы за первое полугодие она увеличилась на 0,1% пункта. Этот вопрос рассматривается на высоком уровне. Аномальная жара нанесла экономике Германии ущерб в 36 миллиардов евро. 25 жарких дней привели к потерям на сумму 10,8 миллиардов евро из-за снижения производительности труда. От 5 до 7,5 – ущерб от лесных пожаров. Экономические потери из-за больничных листов – почти 7 миллиардов евро. Из-за низкого уровня воды ограничено внутреннее судоходство. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 97 копеек, евро 3,48. За 100 российских дают 3,59 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 44 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 93 доллара за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет 18 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: for me.
1: Есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
2: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. За первое полугодие 2026-го взаимная торговля – $27,4 миллиона. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Сотрудничество с Беларусью для Архангельской области – одно из приоритетных направлений, заявил губернатор российского региона Александр Цибульский. Синеокая остается в пятерке основных торгово-экономических партнеров. Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. Готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Достигнуты договоренности о ближайших контактах по линии МИД. В Беларуси намолотили почти 8,6 миллионов тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 305 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 749, Брестская – 1 миллион 637. На заседании Бобруйского горосполкома обсудили производственный травматизм, кибербезопасность и работу с кадрами. С докладами по обозначенным темам выступили ответственные должностные лица. Принятые решения будут доведены до уполномоченных специалистов. Подробнее на bobrlife.by. В преддверии нового учебного года прошла коллегия управления по образованию Бобруйского горосполкома. Особое внимание – вопросам безопасности жизнедеятельности, профилактической работе с несовершеннолетними. Подробнее на bobrlife.by. Хоккеисты «Динамо» Шинника одержали третью победу на международном турнире с участием шести команд МХЛ Кубок губернатора Тульской области. В четвертом матче бобруйчане встречались с АКМ «Юниор». Итог 4-2 в пользу «Динамовцев». В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 18 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного вечера предпоследнего летнего понедельника. 19.03 на студийных часах, а это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем радиослушателям позитива и добра желает Татьяна для Бармотова Алексея, любящий приветик от Якутяночки, Танюсика и Лилечка. А по традиции в понедельник с радио Зефир FM пьем кофеек в уютном гнездышке. Собираем бабушку Лилю в Минск после эфира, обнимаем, ждем и любим. Передаем привет Мишке Панфиленко, он же Бермудка, говорит папа. У нас все гуд, только мне катастрофически тебя не хватает. Но скоро уже увидимся, твоя систер. Игорю Михайловичу Батяну привет издалека, дорогой наш Игорь. Пусть наши слова поддержки помогут тебе в это нелегкое время. Все будет хорошо. Мы с тобой всегда в мыслях и надеемся на скорую встречу. Здоровья тебе, Райнер, Лена и Даник. Всех с началом новой недели поздравляет Светлана Дегтярева. Передаю свой теплый приветик брату Ольге Шмадженьке. На районе все стабильно, и у нас все хорошо, чего и тебе желаем. Пусть неделя пройдет легко и только с положительными эмоциями. Хорошего вечера и спокойной ночи. Береги себя, а я уже опять сильно скучаю, жду и люблю. Передайте, пожалуйста, теплый привет моему любимому брату Роману. Очень хочется с тобой поболтать больше. Я сильно скучаю. Погода ужасная, дожди идут всю неделю. Без тебя так грустно. Надеюсь, скоро увидимся. Люблю тебя, Настя. Горячий привет родному Максимусу посылает Виктория Барматушкина. Я приземлилась дома, дочь в надежных руках Николаевны, и все супер. Музя подарочек уже приобрела. Лови мой приветик, самолетик, он уже в пути. Люблю, очень скучаю, целую, твоя жена. Самые скучающие обнимашки, целовашки летят любимому милому мужу, дорогому папулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Твой маленький фермер пересадил всю клубнику заново, заставил старшего сделать ему капельный полив. В общем, в следующий год с новой клубникой. Детки кушают кукурузу, а я готовлю ужин. Люблю до луны обратно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый душевный привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой мой, обязательно будь здоров и, конечно же, драйва, позитива и блеска в глазах. Люблю и очень жду, у нас все прошло хорошо, приветик сегодня улетел. А от всех наших лови миллион обнимашек, а отдельной от Олюшки и всей ее семьи. Передайте, пожалуйста, привет от Кристины Сергею Матышеву. Любимый привет, у меня все хорошо. Думаю о тебе каждый день. Время летит очень быстро, мы все ближе к встрече. Зай, люблю тебя очень сильно. Береги себя. Сладеньких снов. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Я люблю тебя больше, чем ты думаешь. Ты мое сегодня, завтра и мое самое любимое всегда. Ты моя улыбка, мое счастье, мой самый любимый человек. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Летний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: осень также подарит нам очень много незабываемых, ярких, теплых мгновений. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям. Всем доброго, позитивного вечера желает Наталья. Снова летит самый любящий домашний приветик нашему любимому, родному и лучшему сыну, братишке на свете, Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, только не хватает тебя, очень уж соскучились. Надеемся, и у тебя все в порядке. Не скучай, посылаем тысячу поцелуйчиков и обнимашек. Твои родные. Передаю привет любимому мужу Анфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, мы очень сильно скучаем сейчас на собрании в школе искусств. Люблю тебя очень сильно, как же я скучаю по твоей улыбке. Завтра отправлю привет. Хорошего вечера, мой самый любимый бусенок. Обнимаем и целуем твои самые любимые девочки. Передаю самый теплый, нежный привет моему любимому мужу Валерию, пишет Дина Хрипунова. Радулечка моя, так рада была увидеть сегодня, как же хорошо просто побыть рядом. А от мысли о нашей скорой встрече постоянно улыбаюсь, так скучаю по твоим теплым рукам и спокойному голосу. Но даже нас, если нас разделяют километры, я каждой клеточкой чувствую твою любовь и заботу. Ты мой самый главный мужчина и мое тихое счастье. Люблю тебя так сильно, что это чувство больше меня самой. Жду нашей встречи и мысленно целую каждую минутку. Твоя единственная, неповторимая для тебя я. Передаю привет любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, переехали на выходные, тебя вспоминали, очень не хватало. Дети передают обнимашки, надеемся, все у тебя в порядке. Ты бодр, весел и энергичен. Крепко обнимаем и целуем. Передаю привет к единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, сегодня была у бабули, от нее большой привет. Любит и ждет, сегодня у нее детский сад, все пришли. Безумно сильно тебя люблю и очень сильно скучаю. Не забывай, пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передайте привет милому Дэ, желаю хорошего вечера, хотел бы снова пообщаться с тобой, Настя. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка, Александру, написала Елена. Все у нас хорошо, Максим сегодня уже на улице, завтра намечается поездка. В субботу все отправила, крепко обнимаем, любим и очень ждем. Твоя семья. Передаю самый любящий и теплый приветик моему любимому папочке Валерию, написала Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня, завтра выходной у меня и у Макса. Возили сегодня Тошку на стрижку, красавчик теперь. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке, очень соскучилась, очень люблю тебя. Обнимашки крепкие, береги себя, твоя доченька Лерочка. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Огромный, любящий, душевный приветик летит лучшему сыну на свете, Александру. У нас все хорошо, сейчас поедем за грушей и брусникой. Варенье вкусное сварим. Выходные были плодотворные. Слава богу, все получилось. Чудесного, удачного вечера, сыночек. Бодрости, богатырского здоровья. Береги себя, безмерно любим и ждем с нетерпением. Ты очень всем нам нужен. Храни тебя Господь. Целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
1: Вечерний зефир.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой Шалом. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет голубоглазому красивому парню Дмитрию. Иногда думаю о тебе и скучаю. Анна. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадинику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мы у Пашкиных, правда, без Людмилы Михайловны. Она еще в больнице пока, но вроде обещают выписать на неделю. У мамули сегодня был первый рабочий день после отпуска, вроде прошел удачно. В остальном все как обычно, Диме, хорошая легкая неделя. От всех тебе привет большой, береги себя и не болей. Мы очень тебя любим, ждем и скучаем. И крепко-крепко обнимаем. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. Выходные провели с детьми дома, сейчас на работе и жду отпуск. Планирую небольшое путешествие 5 сентября. Береги себя, целуем, обнимаем, твоя семья, Маша, Даник и Максик. Передаю приветик моему любимому мужу Игорю Алешину, пишет Ольга. Скучаю каждый день, мечтаю о встрече. У нас все хорошо, добрались нормально. Арсений еще успел на день рождения к другу попасть. Приветики отправим, наверное, завтра. Обнимаем сильно, любим и желаем совсем скоро быть дома. Твоя любящая семья. Передаю привет любимому Хайдару, моему королю. Очень сильно люблю и скучаю. Обнимаю крепко-крепко, целую нежно. Сегодня еще раз отправила. Надеюсь, ты будешь уже в этих ботинках. У меня все хорошо. Ты у меня самый лучший, умный, самый сильный, мой дорогой. Большой привет из Ковалей любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Сынок, дорогой, все у нас хорошо, не считая того, что лето закончилось. Ксюша и Валера уехали в город, я осталась одна, не считая собак. Теперь жду папу. Сынок, береги себя, время летит быстро. Я очень тебя люблю, извини, что не получается чаще писать. Приеду в город, обещаю исправиться. Обнимаю, мама. Безумно скучающий, любящий приветик спешит любименькому мужу Димочке Арсеньеву, написала Виктория. Сегодня только получила приветик, сейчас пишу ответ. Вчера у меня был какой-то день ностальгии, тоски. Невыносимо сильно хотелось, чтобы ты оказался рядом. Скучаю очень-очень, горячо целую, обнимаю крепко, люблю бесконечно. Твоя любящая и преданная жена. Самый сладкий и самый любящий привет летит самому любимому мужу Валентину, пишет Елена. Салочка, я очень сильно тебя люблю, все у нас будет хорошо, очень скучаю. От всех привет, сладко целую, нежно обнимаю. Навеки твоя и только твоя женулька, люблю до луны и обратно. Еще раз напомню, друзья, ваши послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Zivera95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Августовский шалом в эфире.
0: Радио с повышенным содержанием музыки. «Zivera FM».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Крепунова. Пап, привет, у меня все хорошо. Рада, что сегодня поговорили и что скоро увидимся. Я сейчас у друзей в гостях. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. А я

тебе, дружище. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Глебушонок и Олегович передают привет Бармотову Алексею. Береги себя, с нетерпением ждем встречи. Родион Крупенко посылает привет другу Майку. Получил сегодня положительный приветик. Это радует, что все улучшается. Также дочь уехала сегодня в Минск. Поэтому немного грустно после всего лета вместе. Она очень не хотела уезжать, но все же и пора на учебу. В остальном без особых изменений. Буду потихонечку готовить ответ по просьбе. Хорошего вечера, пусть и дальше все идет к лучшему. Ивану Унаняну, Анатолию Пицухе, Илье Короткевичу, Владиславу Ковальскому, Александру Кузьминцову, Диме Клещу, Александру Черникевичу передаю привет. Надеюсь, у вас все хорошо, хоть и погода за окном испортилась. У меня все нормально, заканчиваю ремонт в доме. И потихонечку почти перебрался на квартиру. Здоровья вам и терпения. Антон Лукашевич. Передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Мой медвежонок, 2 сентября еду к тебе, жду звонка срочно, твой Светик. А вот приветик своему самому лучшему бабуле в мире Барматову Алексею. У меня все хорошо, катаюсь на велике где угодно. Люблю и целую, твой сыночек. Передают домашний приветик любимому сыну Денису Климову. Серафим сегодня прошел комиссию на вождение. Катюша делает игрушки своими руками. Хорошего вечера тебе. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Что такое любовь? Расскажите, прошу. Я люблю, если им постоянно дышу. Если нужен, как воздух он мне, как вода. И когда его нет, я скучаю тогда. Что такое любовь? Это просто

каждый день хоть мгновение с ним, когда он бесконечно тобой любим? Кто ответит, ну что же такое любовь? Это в венах и сердце горячая кровь? Я не знаю, любовью ли это назвать, когда просто боишься его потерять, когда просто присутствие рядом награда, когда нужен один, ну а больше не надо. Твое солнышко. Пламенный приветик любимому дяде Алексею Барматову. Очень скучаю и целую тебя. У меня все хорошо, твоя Дашулька. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, пожелание доброго вечера и позитивной недели моему сыночку Аристарху Крюковскому. Рада была сегодня увидеть и поговорить. Люблю, жду и надеюсь. Привет от Машеньки. Береги себя, наш родной. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

9:45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик передают Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Гуляем на улице с Лерой и Наташей, наслаждаемся солнышком. У нас все хорошо, любим и скучаем. Береги себя. Теплый привет хочу передать своему братику Бармонтову Лешеньке. Знаю, сегодня ты нас слышишь. Погода за окном уже совсем осенняя, но это не мешает детям наслаждаться последними днями каникул. Глеб сегодня пошел на тренировку после долгого перерыва. У Даши выходные. Тебе желаем хорошего настроения и легкой рабочей недели. Обнимаем твои роднули из Слонима. Приветик нашему безумно дорогому Кириленко Никите. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже все классно. С каждым разом после общения все больше начинаем скучать и все больше начинаем ждать следующего раза. Всей семейкой крепкие обнимашки. Передаем приветик прекрасному Дмитрию Жаркову. У нас все хорошо, родители на даче, мы с Марсиком балдеем дома. Желаем хорошего вечера, очень любим, твоя семья. Где-то потерялся один приветик, ну ничего, надеюсь, что после музыкальной паузы мы его обязательно найдем. Друзья, у вас есть еще время этим замечательным летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Люсю Чеботину с треком «Зеленые глаза». Далее Александра Воробьева, ее трек «Привет, моя меланхолия». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

программа «Шалом». Вот отыскали мы потерявшийся приветик, но ничего не поделаешь. Чудеса интернета. Любимый папа Сережа, привет от Ксюши и Саши. Большой привет и лучики любви. Расстояние не помеха мысли, но мы всегда рядом. Обнимаем крепко-крепко. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Кутин, услышимся завтра. Пока!

0: Вечерний зефир.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в так.

сделано в Беларуси.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

точки места запятых, и нет любви, грехи идут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

поем с порога. Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить мне мацней, а божнее сумнень.